0: Не могу постигнуть, отчего она не понтирует. Как старуха-то? Да что ты?
1: 80-летняя карга.
0: Так вы про нее ничего не знаете? Нет, право, ничего.
1: Ничего?
0: Вот так, послушайте.

0: Добыть невежды для этого он не дурак.
1: Он сам мне говорил,
0: смеясь:
2: давай пойдем его дразнить.
0: А впрочем, он из тех, кто раз задумав, должен

Я не верю, чтобы ты хотел смерти графини. Я измучилась сознанием моей вины перед тобой. Успокой меня. Сегодня жду тебя на набережной, когда нас никто не может увидеть там. Если до полуночи ты не придешь, я должна буду допустить страшную мысль, которую гоню от себя. Прости, но я так страдаю.

Того ты церковь и толпа, и свечи, и кадила, и рыдания. Вот катафалк, вот гроб, и в гробе том старуха, без движения, без дыхания.

здесь я в первый раз. Ты знаешь, говорят несчастные в любви вегре счастливы. Что хочешь ты сказать? Я больше не жених, не спрашивай меня.

0: осман.
1: Я ставлю на руте.
0: Дана
1: от транспорта на 10.
2: Мое предчувствие меня не обмануло. Я, может быть, нуждаться буду в секунданте.